Молю Тебя, великий Боже, моей Ты просьбе, чтобы внял. Я слаб, я немощен, ничтожен, услышь меня, хоть я так мал. Прошу Тебя я о немногом, чтоб дал мне веры, мудрость, сил, чтобы среди мирского рода снопы Тебе я приносил. О Боже, знаешь Ты, что много здесь гибнет немощных сердец. Для этого дай Твоим детям провозглашать, что Ты Отец. А за Твои дары благие, Господь Ты наш и наш Творец, и мы, как Бога достояние, приносим в дар хвалу сердец.

Перед тем, как мы будем с вами молиться и участвовать в вечере Господней, желание моего сердца прочитать три стиха из книги пророка Михея, 6 главы будем читать. 6 глава, книга пророка Михея, 6 по 8 стихи. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным, предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или бесчисленными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя.

быть где-то, а найти лицо Господне. Мы читаем в Слове Божьем, что Бог сам призывает нас искать лица Господня. Что значит искать лица Господня? Это значит встретиться с Ним лицом к лицу. Это значит иметь с Ним общение. Когда мы встречаемся с человеком лицом к лицу, когда мы хотим этой встречи, мы хотим пообщаться с человеком, а не просто быть где-то вдали или в стороне. Поэтому вот искание Михея, такие, как и искание каждого человека, вот этого близкого общения с Богом. И он понимал, что не хватает просто обычных или общепринятых традиционных приношений жертв. Хотя Бог это сказал делать. Но когда мы с вами читаем 49-й Псалом, где Бог говорит: «Не за жертвы твои я буду упрекать тебя, всесожжения твои всегда предо мною. Ем ли я мясо волов, пью ли я кровь козлов, все животные передо мной, говорит Господь». Поэтому всякий ищущий Бога, общение с Ним, понимает, что этого недостаточно. А может быть, тогда что-то нетрадиционное, что-то такое из ряда вон выходящее, может быть, принести Богу вот самое дорогое, принести первенца моего, плод чрева моего, дитя мое принести Богу, и этим я смогу как-то расположить Бога к себе. Вот это рассуждение, искание человека. И ответ очень простой, ответ успокаивающий, ответ дающий надежду. И кажется, с одной стороны, совсем просто. «О, человек, сказано тебе, что добро». Или как в оригинале так хорошо сказано: «Сказано тебе, что хорошо». Что хорошо и что хочет Господь. Ты уже знаешь все хорошо. Действуй справедливо. Люби дела милосердия. И смиренно-мудренно ходи перед Богом. Или как еще сказано: и будь готов идти с Богом. Сегодня я хотел бы остановиться только на одном. Одном, о чем Господь хочет от нас. Потому что очень много времени займет, чтобы рассуждать об этих простых истинах. Я хотел бы сегодня поговорить только об одном – действовать справедливо. Сегодня мы все собрались здесь, все очень разные. Разные по возрасту, разные по интересам, разные, может быть, по образованию, по знаниям, разные по воспитанию. Мы все разные. Но все мы с вами любим справедливость. Все мы болезненно относимся, когда кто-то к нам относится несправедливо. Мы боремся за справедливость, мы доказываем свою справедливость. И не только мы с вами здесь собравшиеся. Во всем мире люди все стремятся к справедливости. И даже люди в преступном мире, они тоже стремятся к справедливости. Я как-то вспоминаю проповедь Сергея Гаврилова, он сам покаялся в заключении. И он говорит: если вы спросите заключенных в тюрьме, и они вам скажут: я здесь сижу, несправедливо, меня осудили несправедливо, меня наказали несправедливо, все несправедливо. Я вспоминаю один библейский такой пример тоже, когда Соломон только пришел, сел на место своего отца, воцарился, и Бог его спрашивает: что дать тебе? И Соломон говорит: я хочу мудрости, чтобы управлять этим народом. И буквально немного прошло времени, и мы в Слове Божьем читаем о двух женщинах, которые жили вместе и которые родили двух детей почти в одно время. И вот один раз ночью одна женщина уснула, и видно, ребенок ее задохнулся, и он умер. И она взяла своего мертвого ребенка и подложила другой женщине, а ее живого ребенка взяла себе. И утром другая женщина проснулась и смотрит, ее ребенок мертв. А когда вгляделась в него, и она увидела, что это не ее ребенок. И вот эти две женщины, они предстали перед Соломоном. И одна женщина говорит: мой ребенок жив, а ее мертв. А другая говорила: нет, это мой жив, а ее мертв. И когда Соломон их слушал, он говорит: принесите мне меч. И принесли ему меч, и он говорит: рассеките этого живого ребенка наполовину и отдайте одну половину одной, а другую половину другой. И вот женщина, у которой ребенок был мертв, она говорит: давайте, рубите, пусть не будет ни ей и ни мне. Это ее была справедливость. Вот так внутренне она посчитала: это

справедливо ни мне, ни ей. Пусть рубят. Вы знаете, вот мы с вами все любим справедливость, но все любим ее по-разному. И у нас у каждого своя справедливость. И знаете, порой наша справедливость для кого-то является совсем-совсем несправедливостью. Не об этом говорит Господь, не этой справедливости Он хочет. Знаете, вот словарь так объясняет справедливость или действие справедливости. Справедливо действует это соответственно принятым порядкам, постановлениям, всеобщепринятым нормам и законам, соответственно правилам, порядку, правде и истине. Вот то, что мы принимаем с вами, вот что мы взяли для себя, того мы держимся и то мы считаем справедливым.

Я не знаю, может быть, кто-то из вас смотрел такой фильм христианский, «Измененный временем», «Time Changer». Рассказывается о том, что 100 лет назад в одной духовной семинарии один профессор написал книгу о морали. Очень хорошо он написал, и собрали все профессора, чтобы одобрить эту книгу и напечатать ее. И один профессор, он был против того, чтобы напечатать, потому что он говорит, все хорошо о морали, но нужно написать, что это Христос так сказал. И тот профессор, который написал эту книгу, сказал, ну понятно, ну мораль есть мораль, понимаешь, ну вот это ж правильно, ну да, можно написать Христос, но это не так важно. Знаете, это фантастика такая. И тот профессор, который хотел, чтобы написали там, что это Христос сказал, у него была машина времени. И он отправляет того профессора, который написал эту книгу, в наше время. И тот профессор оказывается в нашем времени, его все удивляет, шокирует. И вот один раз он, вот запомнился мне такой момент, в парке собрался кушать, молится, у него тут ходок лежит. И одна девочка подбежала, схватила этот ходок и убежала. Он побежал за ней, догоняет ее, и говорит, так же нельзя делать, это же неправильно, нехорошо. И эта девочка говорит, а кто сказал, что это неправильно? Вы знаете, проходит время, и справедливость меняется, мораль меняется, вот истина меняется. Когда мы читаем книгу Судей, когда еще не было царя в израильском народе, написано так, что в то время каждый делал то, что ему казалось справедливым. И несколько раз повторяется это. Люди, они делали то, что им казалось справедливым. И мы все понимаем, что если бы этого хотел Господь, то мы все с вами были справедливы. И поступали бы справедливо. Вот этого хочет Господь. Но мы понимаем, что не совсем это так. Если бы был, наверное, Господь, с нами был Иисус Христос, который направлял нас, показывал нам справедливость. Он действительно учил и учеников своих. Помните, когда он шел со своими учениками, пришли они в один город, и в этом селении не пустили их. И ученики говорят, давай вот по справедливости сведем огонь и попалим этот город. И Христос говорит, не знаете, какого вы духа? Не знаете, где вы научились такой справедливости? Кто вас этому научил? И когда прошло 3,5 года, и Христос собирается со своими учениками на вечерю, мы сегодня тоже с вами собираемся на вечерю, и написано, он подпоясался полотенцем, взял, налил воды и начал умывать ноги своим ученикам. И ученики возмутились. Петр возмутился, это несправедливо, как это Господь, ты Господь и Учитель, будешь умывать нам ноги, это несправедливо. И Христос говорит, вы называете меня Учителем и Господом, и правильно делаете, это справедливо, что вы так называете меня. И это так и есть. И вот я вам скажу, истина, истина говорит вам, раб не больше господина своего. И если вы это понимаете, то делайте так. Если я, господин вас и умыл вам ноги, я не стал меньше господином. Трудно понять эту истину, потому что в нашей справедливости кто-то меньше должен делать грязную работу, кто выше, тот чистую работу. Вы знаете, в Божьей справедливости есть условия и правила. Почитай один другого выше себя. Не делай другому того, что ты не хочешь делать себе. Он говорит, о чем вы, идя сюда, рассуждали? Они рассуждали о том, кто из них больше. Вот это по человеческой справедливости. Они так рассуждали. Часто наша справедливость, она не входит в рамки божественной справедливости. Или наоборот, божественная справедливость никак не укладывается у меня. Сегодня перед нами видимые знаки. Хлеб, который олицетворяет тело Иисуса Христа. Вино, которое олицетворяет кровь Иисуса Христа. Для меня по человеческой справедливости это вопиющая несправедливость. Это несправедливо сегодня, что мы видим перед нами. Никто бы из нас не стал терпеть то, что терпел Иисус Христос. То, что терпел Господь за все время. Я даже не беру смерть Иисуса Христа, людей, которые его распяли. Я даже не беру этот мир. Я думаю о себе, о нас, верующих людях, как Господь нас терпит.
Вставая утром, мы даем такое задание Господу, чтобы Он оберегал нас в течение дня в школе, на работе, в семье. А порой даже забываем Его просить. Но мы всегда думаем и надеемся, что Он это будет делать. А в течение дня мы работаем, заняты, сидим на компьютере, на телефоне. Мы думаем обо всем, что угодно, но так редко думаем о нашем Господе. А разве это справедливо? Разве справедливо по отношению к Нему, к нашему Господу? Если бы я сегодня спросил вот любого из детей, сказал, кого вы больше всех любите? Вы скажете, папу и маму. Почему? Потому что они заботятся о мне, они любят, одевают, обувают. А разве это справедливо по отношению к Богу? Потому что Бог дал вам родителей. Миллионы детей не имеют родителей. Бог дает возможность родителям зарабатывать деньги, средства, чтобы заботиться о вас. А почему у нас нет такой любви? Я помню, как-то разговаривал с одним человеком, и меня это шокировало. Этот человек давно верующий служитель, и он говорит, ну мы же не потому служим Богу, потому что мы Его любим, а потому что боимся в ад попасть. А разве это справедливо по отношению к Богу? Это не просто несправедливо, это наказуемо. Бог дает справедливые законы человеку, нам. И если мы их не исполняем, по справедливости должно быть наказание. И у Бога есть это наказание. И Бог сказал, возмездие за грех – смерть. И вот тут мы должны заметить божественную справедливость, которая отличает нашу справедливость от Божией. Бог сказал, возмездие за грех – смерть. Когда Он это сказал? Он сказал в самом начале. А Он знал, что Иисусу Христу нужно будет умирать? Знал. Он определил то наказание, которое готов был сам принять. Он не дал наказания больше, чем Он сам бы мог взять. Он не сделал так, вот вам это, а мне это. Он сказал, возмездие за грех – смерть. И я готов понести это. Я готов встать на ваше место, и я возьму и понесу. И цену, которая за грех, я возьму на себя. Божественная справедливость – это значит сделать другому то, что и себе. Оно отличает немножко от нашей справедливости. Мы всегда не так судим. Знаете, когда мы обижаемся на человека, мы никогда не ставим себя на его место. Когда мы как-то рассуждаем о человеке, мы не ставим себя на его место. Мы не превозносим кого-то выше себя. Кто лучше нас? По нашей справедливости только мы. Кто справедливее, кто... Вы знаете, к Давиду как-то пришел Нафан и рассказывает ему историю. Он говорит, у одного бедного человека была овечка. Одна овечка, больше ничего не было. Он ее вскормил, она на груди его выросла. И вот в том же городе жил богатый человек. У него было много овец, было много всего. И к этому богатому человеку пришел друг. И он пожалел своих овец, этот богатый человек, а взял овечку этого бедного человека и приготовил для друга своего. И Давид вознегодовал. Это несправедливо. Смерть тому человеку. И Нафан говорит, ты тот человек. Я думаю, если бы Давид знал, что речь идет о нем, то он бы никогда не сделал такое заключение и никогда не сказал смерть тому человеку. Когда речь идет о нас, мы не так говорим. Мы находим извинения, у нас такая справедливость. Но Бог хочет, чтобы мы поставили себя на то место. И не только, когда кого-то мы осуждаем, но даже когда, может быть, кого-то мы хвалим, мы боимся кого-то похвалить, мы боимся перехвалить кого-то, мы боимся поощрить, но нам приятно, когда это делают нам. Вот во время Артаксеркса был Аман, человек, который приближенный был к царю Артаксерксу. Ну вот Аман решил убить всех иудеев, и вот один раз он, так ему Мардохей уже надоел, что он решил убить Мардохея. Он приготовил для него дерево и пришел к Артаксерксу, царю, чтобы просить, чтобы повесить Мардохея на этом дереве. А в это время Бог лишил сна Артаксеркса. И он попросил, чтобы ему читали книгу о дневных, ну, записи, что происходило. Ему читали из этой книги и читали про Мардохея, который спас жизнь царя. И царь говорит, а что сделано этому Мардохею? И сказали, ничего. А тут Аман приходит. И царь говорит, Аман,
Вот что сделать человеку, которого царь хочет поощрить? И Аман подумал, это про меня, это кому, как не мне, царь хочет вот такое поощрение. И он говорит, ну, кого царь хочет поощрить, его нужно посадить на царского коня, одеть царскую одежду, цепь, и уж самый приближенный к царю повел и возглашал, вот так царь отмечает всех, кого вот он любит. И царь говорит, вот сделай это Мардохею. Справедливо. Ты сам это произнес. Как хорошо. Вот, и ничего не упусти, все это сделай. Представляете себе, он себя уже на коне представил, что он это будет. А это враг, которого он хотел вот повешать через несколько часов, а он его везет и говорит, вот так царь поощряет. Вот это справедливость. Мы с вами, читая Слово Божие, знаем, что хорошо и что хочет Господь. Вы знаете, если бы те заключенные, о которых я вначале упоминал, если бы они представили себя на месте тех жертв, своих жертв, которых, может быть, они убили или еще что-то сделали, приговор, который прозвучал бы, может быть, они бы сказали несправедливо, нужно больше наказать. Одна из тех женщин, которые пришли к Соломону, у которой ребенок был жив, но ради любви к этому ребенку она заняла место той женщины, у которой ребенок умер. Она готова была, она сказала, не рубите ребенка, отдайте той женщине, я готова жить с мыслью, что у меня умер ребенок. Ради этого ребенка я готова это сделать. Вот ее справедливость. Ради этого ребенка я готова быть матерью без детей. Сегодня Иисус Христос по своей любви к нам, чтобы удовлетворить Божью справедливость по отношению нашего греха, Он сказал, я умру за них, вам не надо умирать. Это Божья справедливость. Поэтому, о человек, сказано тебе все, что добро, все, что хорошо и что требует от тебя Господь. Действуй. Вот так справедливо. Люби дела милосердия и смиренно-мудренно ходи перед Богом твоим. Аминь.

Молитвенное обращение к Богу. Ты наша надежда средь области мрака, свой голос возвысив, тебя мы зовем. Спаси свой народ от греховного рака, в борьбе с ним, о Боже, мы все устаем. Приди на спасение к тебе устремленных и вырви нас, молим, из мертвых цепей. Усталых, израненных, горем согбенных, помилуй могучей десницей своей. Явись к нам, Спаситель, как в древние лета, воочию являясь, народ ты спасал. Как пьяный шатается наша планета, нас мир увлекает в греховный провал. Над нами нависли свинцовые тучи, порывами ветра сбивает нас с ног, дорога возводит все круче и круче, и пропасти край бесконечно глубок. Над этой зияющей гибельной бездной твой путь пролегает при узкой тропой. Идти им возможно лишь с волей железной, с надеждою твердой и верой святой. Мы верим, что явишь ты вновь свою силу и дашь повеление нас отпустить, не вечно в гордыне господствовать вилу и нам твоей милости, Боже, просить. Не ты ли поверг иерихонские стены, руками Самсона сорвал ворота? И слово, и сила твои неизменны, а сила царей пред тобой – суета. Израиль томился в земле фараона, и труд непосильный в нем каждый сносил, и слышался вопль в нем и приступы стона. Ты казнями гордость его сокрушил, и властно свое намерение исполнил, и дал повеление народ отпустить. Народ свой ты вывел и благом наполнил, и ныне мы просим ту силу явить. Аминь.

вдвоем тоскуем о тебе. Если спросишь, почему не дома, я отвечу всей душой любя. Мне не спится в комнате знакомой, потому что в доме нет тебя.

глубокие, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика.

если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.